охраной веспу, фер уриси. С неком райва я не вен совайда, а флихун сам и фундан, то рабу, пристерен он с вулканской.